0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонхо Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
11: Да, да, Турция гад радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
14: Овода, Турция Уни, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
2: Эзо и фонетис Тюркия. Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарре би амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Галина Авджи. В операторской мне помогает Реджеп Озден. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Турция в списке ЮНЕСКО».

0: Вначале коротко о событиях дня. В Армении сегодня стартовали очередные парламентские выборы, которые определят курс страны на ближайшие 5 лет. В блокированном секторе Газа, несмотря на объявленный режим прекращения огня, продолжаются атаки. За последние сутки в медицинские учреждения доставили тела 10 погибших и 36 пострадавших. Президент США Дональд Трамп сталкивается с оппозицией внутри собственной партии в Конгрессе, где законодатели все чаще голосуют вопреки позиции президента. Ученые разработали вакцину с помощью искусственного интеллекта, которая может обеспечить защиту от целых семейств вирусов и помочь предотвратить будущие пандемии. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. В Армении сегодня стартовали очередные парламентские выборы, которые определят курс страны на ближайшие 5 лет. В стране открыты 2005 избирательных участков, чтобы около 2,5 миллионов избирателей могли отдать свой голос. В центре избирательной кампании идет борьба между правящей партией премьера Никола Пашиняна, гражданский договор и оппозицией. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по пропорциональной системе с закрытыми списками. За места в парламент, минимум 101 мандат, борются 18 партий и блоков. Из-за разницы в барьерах 4% для партий и 10% для блоков, большинство сил пошли на выборы самостоятельно. Если победитель не наберет 52% мест, сработает закон о стабильном большинстве, и партии доначислят мандаты для устойчивого управления. Главная интрига – удержит ли власть команда Пашиняна на фоне жесткой критики его реформ со стороны оппозиции. За исходом голосования пристально следят Тюркия, Азербайджан, Россия, США, Евросоюз и Иран. Мониторинг выборов ведут местные и международные наблюдатели, включая миссию ОБСЕ. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на проходящих в стране парламентских выборах. Глава правительства посетил один из избирательных участков в столице республики – Ереване. Накануне выборов политик заявил, что данные всеобщие выборы фактически станут определяющими для дальнейшего внешнеполитического курса государства. В избирательной кампании принимают участие 18 политических сил, среди которых 16 партий и 2 партийных блока. В блокированном секторе Газа, несмотря на объявленный режим прекращения огня, атаки продолжаются. Согласно заявлению Министерства здравоохранения в Газе, за последние 24 часа в медицинские учреждения доставили тела 10 погибших и 36 раненых мирных жителей. Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 971. А число раненых составило 173 128 человека. Отмечается, что под завалами разрушенных домов и объектов инфраструктуры все еще остаются тысячи тел, которые невозможно извлечь из-за продолжающихся обстрелов и нехватки необходимой техники. Израильские военные обстреляли палестинские рыбацкие лодки у побережья сектора Газа, в результате чего погиб 15-летний подросток, сообщают местные источники. Очередная атака произошла в акватории Дейр-эль-Балаха в центральной части эксклава, где местные жители занимались рыбным промыслом. В ходе обстрела израильские силы также захватили 4 лодки и задержали находившихся в них 4 палестинских рыбаков. Местные источники указали, что несовершеннолетний занимался рыболовством и находился непосредственно на борту одной из лодок в момент, когда израильские военные нанесли по ней удар. Президент США Дональд Трамп сталкивается с оппозицией внутри собственной партии в Конгрессе, где законодатели все чаще голосуют вопреки позиции президента. Как пишет Рейтер, об этом свидетельствуют внутренние процессы в Палате представителей и Сенате США. За последнюю неделю сразу несколько фракций республиканцев выступили против ряда ключевых инициатив Трампа. Члены партии отвергли выделение 1 миллиарда долларов на финансирование, связанное с бальным залом Белого дома, а также заблокировали законопроект о внутренней слежке. Кроме того, Палата представителей пошла против воли Трампа, одобрив законопроект о помощи Украине и введение новых санкций против России. Коалиция несогласных республиканцев способна создать угрозу для его амбициозных проектов в преддверии дня выборов. Сенатор-республиканец Том Тиллис пояснил: по мере приближения голосования законодатели склонны ориентироваться на запросы своих избирателей, а не на требования Белого дома. В свою очередь, представители Демократической партии считают происходящее лишь следствием личных обид. Сенатор-демократ Джон Феттерман отметил, что с Трампом расходятся преимущественно те политики, которых он сам ранее вытеснил из обоймы. Еще одним важным эпизодом в отношениях законодателей и президента стали события накануне Дня поминовения, когда Трамп выступил против переизбрания сенатора Джона Корнина. Это вынудило республиканцев в Сенате отказаться от законопроекта о финансировании миграционного контроля на сумму 70 миллиардов долларов. Дополнительное напряжение вызвало назначение лояльного Трампу Билла Пулти на пост временно исполняющего обязанности директора национальной разведки. Против его утверждения на постоянной основе уже категорически высказался сенатор Митч МакКоннелл, подчеркнув, что кандидату не хватает профессионального опыта. Испытанием для Белого дома в Сенате также обещает стать планируемое выдвижение бывшего адвоката Трампа Тодда Бланша на пост генерального прокурора США.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Ученые разработали вакцину с помощью искусственного интеллекта, которая может обеспечить защиту от целых семейств вирусов и помочь предотвратить будущие пандемии. Исследователи из Кембриджского университета и биотехнологической компании Dios Sinvax разработали алгоритмы искусственного интеллекта для анализа генетических данных прошлых и текущих вспышек, чтобы выявить особенности ДНК-кода, необходимые вирусам для выживания и эволюции. По словам ученых, такой подход может обеспечить широкий иммунитет против тысяч вариантов вирусов, включая коронавирусы и потенциально вирус Эбола, и избавить от необходимости постоянно обновлять вакцины по мере мутации патогенов. Разработанная ими универсальная вакцина против коронавирусов группы SARS-CoV-2 объединяет особенности, общие для всего семейства коронавирусов, а не нацелена на один штамм. Традиционные вакцины вынуждены догонять эволюцию вирусов, тогда как новый подход стремится опередить ее, заявил профессор Джонатан Хинни из лаборатории вирусных зоонозов при факультете ветеринарной медицины Кембриджского университета. По его словам, технология меняет сам подход к разработке вакцин от реакции на уже начавшиеся вспышки к попытке заранее создавать универсальную защиту. Речь идет о создании одной вакцины, которая будет поражать все вирусы на основе их общей особенности, добавил он. Ученые создали суперантитен, проанализировав все доступные данные о генетической последовательности коронавирусов, собранные в рамках программ эпидемиологического надзора по всему миру. Результаты первой фазы клинических испытаний на людях, опубликованные в журнале Journal of Infection, показали, что вакцина безопасна. В исследовании приняли участие 39 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет из Кембриджа и Саутгемптона. Вакцина вводилась с помощью микрофлюидной струйной системы, которая использует поток жидкости под высоким давлением для доставки вакцинного материала непосредственно в клетки кожи. Исследователи заявили, что вакцина вызвала иммунитет против SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, а также против SARS и родственных коронавирусов летучих мышей, которые потенциально могут передаваться человеку. Вторая фаза клинических испытаний с участием более 200 человек начнется в ближайшее время. Исследователи также работают над применением этой технологии к другим патогенам, включая птичий грипп, который, по словам Хини, представляет собой серьезную глобальную угрозу. Вы прослушали новости.

Новое научное исследование, опубликованное в преддверии 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Анталии в ноябре текущего года, привлекает внимание к важнейшему источнику, долгое время игнорируемому международным климатическим правом, а именно исламскому праву. В Кембриджском справочнике по исламскому экологическому праву показано, как 14 веков исламской правовой мысли служит мощной юридической и этической основой для решения глобальных экологических проблем и вопросов изменения климата. Предлагаем вам анализ этой темы от Казима Алама, написанный для TRT World. По мнению Нади Ахмад, профессора факультета права Университета Барри и одного из редакторов книги, исламское право – это не просто историческое или культурное наследие, а богатая правовая традиция, предлагающая жизнеспособные решения нынешнего климатического кризиса. Ахмад утверждает, что международное климатическое право в значительной степени формировалось на основе западноевропейского подхода, исключающего альтернативные традиции, такие как исламское право. Цель этой работы – подчеркнуть вклад исламского права в глобальное управление климатом. По словам Ахмад, население, наиболее сильно пострадавшее от изменения климата, в основном проживает в мусульманских странах и государствах глобального юга. Однако именно эти народы меньше всех виновны в возникновении кризиса. Поэтому климатическая проблема – это не только экологический вызов, но и вопрос справедливости. Некоторые основополагающие принципы исламского права заслуживают особого внимания в контексте современной климатической политики. Один из них – концепция халифата, основанная на идее, что человечество является ответственным хранителем Земли. Другой – система Хима, что означает «защищать», «запрещать» и «препятствовать». Как правило, это относится к охраняемой территории или неприкосновенной зоне. Она предусматривает защиту общих природных ресурсов на благо общества. Кроме того, в качестве современных примеров применения этой традиции приводятся правовые нормы, основанные на справедливом распределении водных ресурсов, и Конституция Пакистана, где ущерб окружающей среде рассматривается как нарушение человеческого достоинства. Однако эти инструменты управления в значительной степени оставались вне доминирующего климатического канона –

Ахмат подчеркивает, что проведение Тюркия 31-й конференции сторон в конце этого года позволит впервые сделать этот разрыв политически понятным. В книге значительное место уделяется экологическим последствиям милитаризма. В главе, написанной Ахмат, отмечается, что на международных климатических переговорах выбросы парниковых газов, вызванные войнами, практически не обсуждаются. Основная причина заключается в том, что во многих международных климатических соглашениях выбросы от военной деятельности полностью освобождены от обязательств по отчетности. По словам Ахмат, войны не только приводят к гибели людей, но и разрушают системы водоснабжения, сельскохозяйственные угодья и экологическую инфраструктуру, необходимую для выживания населения. В Ираке, Газе и Афганистане проживает мусульманское население, чья окружающая среда была деградирована десятилетиями войн, которые сами они не начинали, говорит она. В Ираке многолетняя война привела к масштабным разрушениям месопотамских болот, одного из крупнейших водно-болотных угодий на Ближнем Востоке. В Газе с октября 2023 года Израиль сбросил сотни тонн взрывчатки, что эквивалентно как минимум 6 атомным бомбам хиросимского масштаба. Повторные бомбардировки уничтожили очистные сооружения, инфраструктуру солнечной энергетики и сельскохозяйственные угодья, создав искусственную зону экологической катастрофы. В Афганистане брошенная военная техника загрязняет окружающую среду, а вырубка лесов в военное время увеличивает риск наводнений и оползней. Ахмат подчеркивает, что эти результаты не случайны. Они являются структурными последствиями войны. Исламская экологическая этика не рассматривает разрушение окружающей среды как неизбежную цену политики безопасности. Этот подход основан на трех фундаментальных принципах – халифат, хилафа, означающий ответственность человечества перед землей, баланс, мизан, означающий сохранение природного и религиозного порядка, и справедливость, адль, означающее, что экологическое бремя не должно ложиться исключительно на конкретное сообщество. По мнению Ахмат, современные формы ведения войны одновременно нарушают все три принципа. Поэтому разоружение в исламском экологическом праве не является вопросом, отделенным от климатической политики. Оно рассматривается как естественное продолжение экологической справедливости. Ахмат утверждает, что исключения для военных выбросов в Парижском соглашении возникли в результате требований крупных военных держав. Однако исламское право считает человека ответственным за любые экологические последствия. В книге объемом 344 страницы также рассматривается историческое развитие системы защиты, потенциальный вклад ханафитского земельного права, земельного режима в исламском праве, сформированного в соответствии с юриспруденцией ханафитского течения ислама, решение проблем сельской миграции, а также классические исламские правовые нормы, касающиеся прибрежной и морской среды. В качестве современных примеров приводится Пакистан, где исламские концепции человеческого достоинства и ответственности трансформируются в современные экологические права человека. В целом работа показывает, что исламское экологическое право – это не просто историческая система мышления. Оно предлагает практические инструменты, которые успешно применялись, проверялись и постоянно развивались в разные периоды и в различных регионах. По мнению Ахмат, фундаментальный вопрос, стоящий перед мировыми лидерами, которые соберутся в Анталии, заключается в том, будут ли международные институты и дальше рассматривать исламскую традицию лишь как культурный фон, или же признают ее серьезным

источником права, способным решить проблему климатического кризиса. И Ахмат заключает: страны-участники конференции в Анталии в значительной степени расплачиваются за экологические последствия конфликтов, инициированных теми самыми государствами, которые внесли исключение в климатические соглашения.

списке ЮНЕСКО. В нашем сегодняшнем путешествии по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в Тюркии мы направляемся в Денизли. Наша остановка в этом выпуске – Памуккале, одно из самых впечатляющих природных образований мира, известное своими белоснежными травертинами и расположенный рядом с ним древний город Иерополис. Согласно данным Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, Памуккале и Иерополис, благодаря своим природным и культурным особенностям, рассматривается как объект смешанного наследия и с 1988 года включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот комплекс выделяется как уникальный центр, признанный общим достоянием человечества благодаря своим исключительным геологическим образованиям, термальным источникам и древнему городскому ландшафту. Главной особенностью, которая делает Памуккале всемирно известным, являются его травертиновые террасы. Горячие термальные воды, богатые минералами, выходя на поверхность и стекая по склону, откладывают содержащийся в них карбонат кальция, образуя белоснежные слои травертина. Этот природный процесс продолжается уже тысячи лет и сформировал уникальный облик Памуккале, известный сегодня всему миру. В оценках ЮНЕСКО подчеркивается, что эти образования обладают исключительной универсальной ценностью не только благодаря своей природной красоте, но и потому, что наглядно демонстрируют геологические процессы. Природные особенности Памуккале на протяжении истории оказывали влияние и на жизнь людей. Термальные воды, считавшиеся целебными еще с античных времен, сделали этот регион важным центром оздоровления и отдыха. Именно это сыграло решающую роль в развитии города Иерополис. Таким образом, Памуккале и Иерополис представляют собой единый объект наследия, сформированный совместным взаимодействием природы и человека. История основания Иерополиса восходит к эллинистическому периоду. Особенно активно город развивался во времена Римской империи, став одним из важнейших культурных, религиозных и термальных центров Анатолии. В документах ЮНЕСКО Иерополис описывается как один из хорошо сохранившихся городов античности благодаря своему театру, банным комплексам, монументальным улицам, некрополям и культовым сооружениям. Сохранившийся до наших дней театр Иерополиса считается одним из наиболее примечательных образцов римской архитектуры в Анатолии. Каменная резьба и рельефы на сценическом сооружении отражают художественные представления той эпохи. Обширный некрополь города свидетельствует о том, что Иерополис на протяжении веков был густонаселенным и активно функционирующим поселением. Эти погребальные комплексы предоставляют важную информацию о погребальных обрядах и социальной структуре древних обществ. Иерополис также является значимым центром в истории раннего христианства. Мартириум, связанный с апостолом Филиппом, относится к числу памятников, подчеркивающих религиозное значение города. Благодаря этому Иерополис рассматривается не только как лечебный центр, но и как важный объект культурной и религиозной истории. Одним из главных факторов включения Памуккале и Иерополиса в список всемирного наследия ЮНЕСКО стало гармоничное сочетание природного и культурного наследия на одной территории. Древний город, возвышающийся рядом с травертиновыми террасами, является ярким примером того, как на протяжении

В течение истории люди взаимодействовали с природными ресурсами. В оценках ЮНЕСКО особо подчеркивается, что этот объект представляет собой общее наследие человечества как с точки зрения природной красоты, так и с точки зрения культурной преемственности. Сохранение комплекса на протяжении многих лет осуществляется с особой тщательностью. Из-за хрупкой структуры травертинов в прошлом серьезную угрозу представляли чрезмерная туристическая нагрузка и неконтролируемое использование территории. В рамках природоохранных мероприятий, проводимых соответствующими учреждениями Тюркии, были разработаны новые методы защиты травертинов, введена система контролируемого распределения термальных вод и пересмотрена организация посещений. В документах Центра всемирного наследия ЮНЕСКО также отмечается важность этих мер для долгосрочной устойчивости объекта. Для сохранения белоснежного цвета травертинов чрезвычайно важно направлять термальные воды в определенные зоны под строгим контролем. Дело в том, что образование травертина напрямую зависит от постоянного и равномерного потока воды. Поэтому при управлении объектом применяются научно обоснованные методы, направленные на сохранение естественных процессов. В последние годы одной из ключевых тем, связанных с Памук-Але и Иерополисом, стало развитие устойчивого туризма. Поскольку объект пользуется огромной популярностью во всем мире, одной из важнейших задач является управление туристическими потоками без нанесения ущерба природному и культурному наследию. Благодаря реализуемым Туркии мерам по охране и управлению ставится цель одновременно сохранять доступность объекта для посетителей и защищать его подлинный исторический и природный облик. Сегодня Памук-Але и Иерополис остаются одним из самых известных объектов наследия не только Тюркии, но и всего мира. Термальные воды, струящиеся по белоснежным травертинам, история, ощущаемая на каменных ступенях античного театра, и культурное наследие, накапливавшееся тысячелетиями. Все эти элементы вместе делают Памук-Але и Иерополис уникальным объектом, демонстрирующим, насколько тесно могут переплетаться история человечества и природа. В этом выпуске мы совершили путешествие по Денизли, пройдя между белизной травертинов и следами древних цивилизаций. В следующем выпуске нашей программы, посвященной объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в Тюркии, мы вновь встретимся на другом памятнике наследия, оставившем глубокий след в памяти человечества и истории Анатолии.

И снова коротко о главных событиях дня. В Армении сегодня проходят очередные парламентские выборы, которые определят курс страны на ближайшие 5 лет. В блокированном секторе Газа, несмотря на объявленный режим прекращения огня, за последние сутки погибли 10 палестинцев и получили ранения 36 мирных жителей. Президент США Дональд Трамп сталкивается с оппозицией внутри собственной партии в Конгрессе, где законодатели все чаще голосуют вопреки позиции президента. Ученые разработали вакцину с помощью искусственного интеллекта, которая может обеспечить защиту от целых семейств вирусов и помочь предотвратить будущие пандемии. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлер Туркиянин тети радиоси.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
4: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарреди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия. Гидарреди Аммурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: こちらは Turquía の声ラジオです。
2: Zboru wa glasot na Turquía.
16: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
3: It Turquía hangia radyoya?
5: Oldu Radio Glas Turquía.
7: Turquía ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
3: Е.